Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

Они сутся, они мимо скорбанных распятий.

черным кружевом льются, как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне, так нельзя любить.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгорю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра.

судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

очень гладко. Но в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

вытягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, летим на встречу сегодняшнему дню. С вами диджей Светогорский. До 16:00 я с вами сегодня в эфире, а в 14:00 встречайте диджей Данчо.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы настроились на радио Лидер. С вами диджей Светогорский. И сегодня, дорогие радиослушатели, у меня необычный эфир. Сегодня для вас у меня подарок. Замечательный концерт группы 140 ударов в минуту. Она известна как хитом «Тополя». Это самый известный хит у этой группы. И сегодня с удовольствием они для вас поиграют замечательные свои композиции. А хочу я открыть эфир песни как раз «Тополя». Для вас 140 ударов в минуту на радио «Лидер».

0: Дорогие радиослушатели, не обращайте внимания, идет, к сожалению, сейчас атака на Волнорез. Я не знаю, что, конечно, произошло. Может, кто-то хочет взломать, получается, нас определенных. Может, еще что-то. Поэтому не обращайте внимания, мы выстоим, мы стойкие, мы все равно будем эфирить сегодня для вас. И если сейчас все удачно получится, со мной выйдет диджей Данчо. Данчо, привет!
1: Йоу-йоу, тестим. Надеюсь, меня слышно. Привет-привет. К сожалению, реально какая-то фигня с чатом. Потому что ты, диджей Светогорский, как-то в эфире. Но в чате тебя нету. Попробуй, пока я ставлю трек, обновить страницу, не знаю. Потому что тебя в чате нету. Вот это прикол. Так что давайте я поставлю трек пока. Будет у нас... Так, сейчас подберу. Будет мой кавер. Дельфиненок. То есть, надеюсь, пойдет стрим нормально.

0: У меня вроде все пришло отлично. Вот. Если диджей Светогорский ты
1: Если
0: тут,
1: диджей Светогорский,
0: то
1: ты тут,
0: принимай микрофон
1: то...
0: ты.
1: Да, я тут, дорогие.

0: Радиослушатели, конечно, хочу попросить прощения, что, возможно, чат у меня тоже будет зависать, но сейчас более-менее нормально, то зависает, то нормально, но я не обращаю на это внимания. Но, тем не менее, я хочу спросить, у меня такая сегодня идея провести эфирчик, когда вот у меня, вот я сегодня готовился к эфиру. То есть ты тоже, диджей Данчо, знаешь, что я очень много делаю классных эфиров по теме, по тематике. И вот у меня сегодня утром всплыла тематика такая, как кавера, но кавера не просто кавера, а кавера сделаны с помощью искусственного интеллекта. Как ты считаешь, диджей Данчо, а чем отличается обычный кавер и кавер, сделанный искусственным интеллектом? Вообще, искусственный интеллект на кавера, как ты считаешь, он хорошо влияет или все-таки это все-таки не то? Как ты считаешь, твое мнение?
1: Мое мнение, что все-таки это не то. То есть, да, искусственному интеллекту можно давать право, но не полностью, как вот сейчас некоторые делают. И насчет каверов я скажу так, то что, ну, некоторые хорошие получаются. Сейчас же там они защищены, невозможно каверы создать нормально. Вот, поэтому у кого-то хорошие, у кого-то не очень получается. Ну, как-то так.
0: Ну, давай сегодня, да, и попробуем развить эту тему дальше в течение эфира. Вот тоже, пока я ищу трек, пока я ставлю трек, ты тоже найди какой-нибудь кавер, или следующий, допустим, кавер подготовь. А я пока поставлю Алекс Аудио кавер на песню «Малиновый звон». Давайте посмотрим и сравним. Все-таки «Малиновый звон», я знаю, что эта песня несравненно самая лучшая, да, она самая такая знаменитая, Николай Гнатюк, по-моему. Вот. А мы послушаем Алекс Аудио, «Малиновый звон». Это сделал искусственный интеллект. Посмотрим, какой кавер получился здесь.

0: Ну, мое мнение, что да, более-менее сделан еще, тут тоже хорошо, да, пошло. Как ты считаешь, DJ Данчо, скажи свое мнение и ставь свой кавер, раз уж сегодня затронул вот такую тему, кавер и...
1: Вы слушаете Радио Лидер. И для вас работают диджей Данча и диджей Светогорский. Кайфуем вместе с вами.
2: Я решил, что привет, так сами выйти, вот с такого начать. Ну, классный кавер, да. А я поставлю тоже кавер, это будет в «Лунном сиянии». Певица Лиса поет и исполнитель.

0: Ну, вот такой был от меня кавер. Диджей Светогорский, принимай микрофон.
1: Диджей Данчо, немножко сейчас отойдем от темы. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит? Дело в том, что я позвонил Киту, что вообще получается какой-то трэш, у него сейчас опять чат крутится. Я написал Данчо привет, но сообщение не отправилось. Что происходит сейчас с чатом? Подскажи, пожалуйста. Сейчас Кит зайдет.
0: Я вот тоже твои сообщения не вижу. И самое главное, я не вижу тебя в чате. То есть, чтобы тебе в личку написать, например, мне надо... Ну вот, чтобы ники, где вот ники все отображаются, возле тебя кнопку найти и нажать. А тебя нету, то есть сверху я есть, диджей Данчо, а по идее пониже меня должен быть ты. А нет, наоборот, по-моему, выше меня обычно, после бота стоишь. Но тебя нету, вот самое это. Была такая же проблема, по-моему, и позавчера тоже. Потому что, когда Снежка вела, она тоже так летала. Причем конкретно. То есть, видимо, она не замечала, но она под конец эфира уже в конце, она тоже летала. То есть, и я тоже летал, то есть,
1: скажи, пожалуйста, у тебя
0: мы все летали. Вчера я летал тоже в конце.
1: 72 на английском. Это наш Сергей. А сейчас только что, вот буквально 2 минуты назад, Сергей 72 вышел, но по-русски название. О! Я появился или нет? Потому что сейчас пришел Кит, получается, Вадим Карпинский. Я появился, нет? Данчо, я появился или нет?
0: Появился, но я страницу обновил, все четко появился, все.
1: То есть объясни Вадиму ситуацию, вот Вадим сейчас нас слышит, объясни Вадиму ситуацию.
0: Ну, было все именно так, то есть, ну я по необходимым причинам, там мне надо было отойти от компьютера, я отходил. А я был тогда еще под котиком, ну, под слушателем. Я прихожу уже к компьютеру, а меня выкинуло какого-то черта. Я так понял из-за того, что под моим ником писали вот эти маты, меня или бот выкинул, или чего-то. Короче, меня выбросило, мне пришлось обновлять страницу, и тогда я смог перезайти. Но происходил какой-то трэш, потому что... У меня чат стал, короче, летать, то он нормально отображается, то его нету, то я писать не могу, вот. И некоторых ников, которые были, они, точнее, которые ушли, ники, они до сих пор висели, хотя они уже давно ушли. То есть, прикол какой-то был с волнорезом. И когда я зашел уже под диджеем, я не видел уже самого Светогорского. Себя видел, а Светогорского нет.
1: Слушай, у меня сейчас опять чат крутится. Меня опять выкинуло с чата, потому что у меня сейчас опять чат крутится.
0: Да, тебя то выкидывает, то закидывает.
2: Ребятки, это походу уже глюк самого волнореза, потому что у меня идет нормально. Чат работает.
0: Я тоже так думаю.
2: Продолжайте эфир.
1: Спасибо, Вадим. А я сейчас а мы тогда продолжим, Данчо, если ты не возражаешь, нашу тему, раз все-таки я ее развил. Давай послушаем кавер на песню Владимира Кузьмина «Сибирские морозы». Скажи, пожалуйста, она тебе знакома?

Диджей Данчо, ты знаком с песней «Сибирский мороз» Владимира Кузьмина? Да, меня. Я опять решил полетать. Ну ладно, не будем обращать на это внимание, как Вадим сказал. Сибирские морозы. Давайте послушаем, а потом, радиослушатели, мы сравним между собой, а вы пишите свое мнение. Сибирские морозы, Андрей Мурады.

0: Но вот тут пока мне нравится, все нормально, как бы классно, кстати, трек, да. А скажи, пожалуйста, диджей Данчо, а давай обсудим этот кавер. Что ты скажешь по этому каверу?
1: Отличный кавер. Очень даже. Так, мне тоже очень понравился. Ну, а я поставлю кавер тоже ИИ на песню Виктора Петлюра. Сын прокурора.

0: Дмитрий Светогорский, принимай микрофон и ставь от себя.
1: Во-первых, я хочу сказать, да, тоже кавер очень классный, да, песня действительно, она классная, она на все времена, пускай даже вот в таком кавере, но она, по крайней мере, звучит отлично. А я поставлю следующий трек, тоже кавер будет, это доктор Аполлон, а песня называется «Художник».

0: Вот такой кавер прозвучал, что скажет диджей Данчо об этом кавере и слушал ли ты оригинал этой песни, когда вот оригинал она была?
1: Легендарная песня, слышал я оригинал ее. Слышал.
0: Кто ее поет?
2: Слышал.
1: Так, а я поставлю. А кто поет, к сожалению, не вспомню. Но я давно еще этот кавер слышал,
0: Они
1: еще маленький был. Еще
0: Шатунов ли
2: маленький
0: это?
2: был.
0: Может, это Шатунова песня?
1: По-моему, нет, не совсем.
0: Ставь кто-нибудь от себя.
1: Хорошо, сейчас я поставлю. Сейчас мы... Так. Сейчас мы найду. Так, сейчас. Который хотела поставить. Будет кавер на Мясникова,
0: Будет вот это
1: Бабайка.
0: на...

0: Такой был трек, точнее, это больше не кавер, это больше за основу всегда была именно эта песня. Вот. Именно эта песня была взята за основу у Мясникова. Вот. Ну, передаю микрофон тебе, диджей Светогорский, принимай.
1: Да, я уже принял. Я знаю, дорогие радиослушатели, что сегодня в 16:00 примет эстафетную палочку у нас диджей Эвелина. А я пока поставлю кавер диджей Ёж. А песня «Грёзы» — это на Юру Шатунова.

0: Ну что, вроде симпатично, а ты считаешь, как диджей Дайчо?
1: Получилось. Вот. Очень даже классно получилось. А я поставлю от себя трек. Я все-таки нашел кавер, и это будет Ангелина Шувалова «Забери меня, бабай».

0: Я так трек прозвучал
1: от меня. Я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай.
2: Я уже принял. И да, песня очень, кстати, классная, понравилась. И хочу сказать, что мы с тобой в какой-то степени тоже бабай, раз мы своим вторым половинкам тоже как бы дарим бабайское счастье. А ты как считаешь?
1: Ну, возможно, тоже, да. Еще, как бы, немножечко я, кажется, забыл. Оказывается, позавчера у Настеньки моей было день рождения.
2: Тогда я передаю, перехватываю эстафету. Поставь что-нибудь тогда и поздравь.
1: Ну, у меня, конечно же, есть все поставить. Сейчас я его добавлю сначала, сразу. Так. Это будет песня про нее же, потому что Юрий Антонов, Анастасия. И также я хочу пожелать всего-всего самого-самого лучшего и просто волшебного счастья и самого классного настроения и самое главное. Здоровья и всего самого наилучшего.

0: Вот такой трек прозвучал. А теперь диджей Светогорский, принимай микрофон.
1: А я уже эстафетную палочку принял, хоть я в чате или нет, но тем не менее эстафета у меня взята. Прости меня, малыш.

0: прозвучал кавер на группу Freestyle «Прости меня, малыш». Что скажешь, диджей Данчо, как тебе данный кавер?
1: Классный кавер, очень мне понравился. Вот. Даже в другом стиле чуть-чуть. Но у меня пока каверов нету. Надо что-то подобрать. Ну и каверов. Вот.
0: Поставь твою.
1: Я
0: фактор
1: поставлю
0: 2. Фактор 2 поставь
1: песню.
0: Кому-то от себя.
2: Песню.
1: А у меня для тебя подготовлен как раз трек уже в плейлисте. Это будет Good 1K Костырёва. Если позову. И как ты уже понял, что вот это Костырёва, что и Good 1K, это один и тот же проект. Вот, то есть они под одним продюсером работают. Поэтому слушаем.

0: Светогорский, микрофон твой.
1: Перед тем, как я поставлю, дорогие радиослушатели, последний трек, я хочу сказать вам, что эфир на данный момент мой заканчивается в 16.00 по диджею Эвелина. Эвелине хочу пожелать легкого эфира, классных заказиков, классных треков. Завтра будет, как обычно, зарядка и днем эфир. Надеюсь, интернет и сам волнорез лагать не будет. Завтра будет тоже интересная тема. Я придумаю, какая, конечно. Конечно, хочу сказать, что вот я как пришел на Лидер, мне работать на радио Лидер нравится, и я хочу на нем как бы остаться, как бы эфир для вас, дарить прекрасные треки. С вами был диджей Светогорских. Я не говорю вам до свидания, я просто говорю вам до новых встреч, до завтра, дорогие радиослушатели. И завершающий трек я ставлю, это будет SMS.

0: ладно.
1: Даня, выйди, потому что как раз у меня трек кончился, и плюс того, что меня выкинуло.
2: Да, я уже перехватил, я понял. Я тоже со всеми попрощаюсь, но ненадолго, буквально несколько часов. Скоро услышимся. Я пока включу песню от Сергея Марченко для кофейка. Это будет «No Name, давай с тобой курить по-цыгански». И этой песней буду завершать. С вами были мы, с диджеем Светогорским и диджей Данчо.
3: Давай с тобой курить по-цыгански. Курить по-цыгански.

Добрый вечер, с вами диджей Авелина. И я и спасибо большое диджей Данча и диджей Светогорскому за их эфир. И я жду ваши заказы. А пока послушаем Беллан «Люби как солнце».

Это был Даниэль Кэм. Волн знает твое имя. А сейчас послушаем губки Бантика. И будет заказ из чата Фортуны от доченьки Кисы.

Это был заказ от доченьки Кисы. И еще послушали радио Клубничка, губки Бантика. А сейчас будет Макс Март и Дэдди Янки, Газолина.

Это был Дэдди Янка, Казалина и Макс Мартис Бельшин. А сейчас послушаем заказ Сергея Марченко. И будет Ирина Круг и Леонид Теляшев. Для диджеев Данча, Кофеек и диджея Аленка и Островок 123. Слушаем.

Это был заказ от Сергея Марченко для друзей. И были Леонид Теляшев друзьям. А сейчас послушаем диджей Грув «Я люблю тебя роком». А также будет «Черная волна на поролом».

0: Горького «Машина времени». У тебя есть еще хоть чуть-чуть терпения? Гарик Сукачев, начни для Беструбецкой. Прошу, не говори так часто.
1: Ой, ой, ой!
0: Киш и Ко, король и шут, коррозия металла. Как ты говоришь, тебя зовут?
2: Ау!
0: Много кто поет.

0: Это была песня «Огонь» и был диджей Шарк. А сейчас послушаем «Нечаев рефлекс» первый раз. И будет группа «Компот» «Забытый букет».
1: Наверное, ты в первый раз. Серьезно, я доверился тебе. Так просто в первый раз с тобой мы так близко.

0: последний букет.
1: Это была группа Компот, забытый букет. И Нечаев с группой Рефлекс, первый раз. А сейчас послушаем Мариса, моя любовь. И будет Артем Тато, Баяна Май.

Это был Артем Тато, Баяна Мэй и Мариса. Моя любовь, сейчас послушай, Ани Лорак, ты меня любишь. А также будет Артем Смайл, Цыганка нагадала.

Это была няня Лита. А сейчас послушаем заказ от Пушистик 12 и будет песня «Детсадовский сорок».

Это была Тамара Кутице, Шанель номер 5. А сейчас послушаем заказ у Танча Котика. И будет песенка про зайку.

Это был заказ котика. И была песенка про зайку. А сейчас послушаем. Группа Грейс. Охранная моя. Будет Майкл Гудовских. Взрослая дочь.

Когда-то ты засыпала под мой тихий голос и верила, что папа может все. А теперь ты взрослый, и мне труднее всего принять именно это.

хочется, как прежде, укрывать. Пусть тебе встречается только искренний свет. Пусть не будет в твоей жизни ни предательства, ни бед. Если вдруг тебе однажды станет холодно в пути, знаю, у папы, как и раньше, можно силу обрести. Моя девочка!

Моя девочка уже не просит сказку. Но для папы ты останешься такой, той малышкой, что когда-то засыпала под мой голос.

был Майкл Гудовский, взрослая дочь и дуэт Грейс «Ах, родная моя». А сейчас послушаем группа Корпиан. Я люблю тебя, родная. И будет Айгор. Летим вдвоем.

Это был Джамаль Камбио Делор. А сейчас послушаем. Алексей, я нарисую тебя. И будут и налоговая, империя шума, русский характер.

я в этой жизни тебя. В следующей жизни приду, ведь без тебя.

были и налоговая, и империя шума, русский характер. Мы также послушали Алексей VII и я нарисую тебя. А сейчас будут фактор 2, промокод. А также послушаем Алиса Невская, доченька. Ой, и будет еще Акмалов и Султан, я тебя люблю.

Это была Алиса Невская, доченька. И еще раз повторяю, для юзера 127. Песня была 2 минуты песни назад. И повторы я не ставлю. Не нравится? Бегайте дальше и мойтесь в баньке с легким паром. А сейчас послушаем «Лапа». Лапочка.

это была лапа-лапочка. Искорка. Я не такая злая, нефиг меня доводить и заказывать одно и то же. Песня проиграла 2-3 песни назад. Я ставлю. А сейчас послушаем АИ-306. Дышу тобой.

Это был АИ-306 «Дышу тобой». А с вами Джей Эвелина. И прощаюсь навсегда. И Сереге пожелаю легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей, 72. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня слушают, а слушают меня радиолидер, радио «Ночь любви», радио «Чистый кайф», радио «Мегамикс Музик». А также хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты-партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы самое главное адекватный человек, если вам 21+, и самое главное, если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Да, я уже тут доэфирился, дорапортовался, что на чистом кайфе кошкам цветы дарю. Да, пора бы, наверное, уже на пенсию, на отдых. Ну, а пока я, как всегда, жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет песня «По берегам Туры», как обычно.

Ну вот и прослушали песню про Тюмень. Заказиков нету у меня пока. Приветствую всех новеньких, которые к нам присоединяются. Ну что ж, кошечка, которая БАДы кушает, сейчас песенка будет про тебя, про Мурку.

Кошка, ты думаешь, я на этом остановлюсь? Ничего подобного. Как говорится, и тут Сережу понесло. Про Мурку ты послушал? Про себя, да? А сейчас про твоего жениха я поставлю. Я, конечно, не доносчик, но форму доклада знаю. Я всегда говорил, выбирайте блондинов, хотя бы русых, не черных выбирают, вот и принимай.

Да, чем дальше живу, тем больше удивляюсь. Я уж думал, что мне удивляться нечему. Есть чему есть, дорогие радиослушатели. Оказывается, кошка Бадов нажрется, да еще и на шпильках ходит. Во как! Шпилька, говорит, каблучок. Принимай.

О, как! Видимо, каблучок сломался. Потому что что-то резко песня закончилась. Ну, ладно. У меня есть заказик от Вячеслава. Одну ночь в Бангкоке хочет провести. А чё одну-то всего лишь маловато? Но принимай.

Вот так вот провел одну ночь в Бангкоке Вячеслав. От меня вам будет одинокая ветка сирени. Если не будет заказик, потом пойду к гадалке.

Да, вот меня давно интересует один вопрос. Вот сейчас вот на радио смотрю, девочка с девочкой танцует. Это нормально. Но если мальчик с мальчиком будет танцевать, это уже что будет? Пернатая гадалка, как я и обещал.

Ну вот видите, стоило сбегать к гадалке, уже есть заказики. Эффектная, ай-яй-яй, сейчас я знаю, о чем ты мечтаешь. И так как я недоносчик, но форму доклада знаю, всем расскажу, всем-всем-всем. Штучку, говорит, дрючку хочу. Принимай штучку-дрючку, и главное, у него есть штучка-дрючка. О как, принимай.

Эффектная, не обижайся. Ну, не тот штучку-дрючку подумал. Подумал не о той штучке-дрючке. Что-то он перепутал. Ну, пусть он убежал, зачем его догонять? Приходи, покажем ту штучку-дрючку, которую ты хочешь помять. А пока у меня будет заказик от Вячеслава 60-го. Пишет, обязательно вернусь, только куда? Где тебя ждут, Славик?

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

Наверное, следующий заказик про меня. Да, эффектная. Мой, говорит, ласковый и нежный зверь. Принимай.

Вот такой заказчик у меня был от Effect Nice Radio. Чистый кайф. Ну а следующая композиция будет от меня. Вижу, на чистом кайфе пришла Волга. Здравствуй, Волга.

друзья. Кто в Ялту, в Сочи, кто аж на Гавайи. Но я, наверное, другой. Мне ни к чему пейзаж морской. И не нужны ни бары, ни отели. Я ехать к морю не хочу.

закатом даль твоя, играет с чайками волна, и кто-то на ночь Бакин зажигает. Мне колыбель твоя нужна под легкий шепот тростника. Я юность и любовь свою качаю.

0: Ну ладно, с Волгой поздоровались, эффектная. А я вот нисколько в этом не сомневаюсь. Она говорит, я тебя никогда не забуду. Да меня на волнорезе такого клона еще долго помнить будут. Даже после моего ухода. Принимай.
1: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
2: Como quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой.

не мигают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни возвращаться плохая.

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
2: Ну вот и договорились, и не увидят друг друга, и не забудут. Это очень хорошо. А вот Ерчунок с радио «Мегамикс Музик» приглашает всех в гости. Заходите, говорит, к нам на огонек. Принимай, Ерчонок.
3: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок. Я так промок. Налей, сынок. Дома ждет холодная постель, пьяная соседка, а в глазах похоть. Здравствуй, старый друг, метродотель. Мадмуазель, привет, Рошель. Сегодня болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной. Сядем у топера за спиной. Посмотрите, люди, на его руки. Ну давай, сыграй, мой золотой. Ты что ж такой совсем седой? Спой мне песню, девочка, ну спой. Про мою любовь, которой нет.

Возьмем конфеты, ананас и две бутылочки для нас. Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок. Сегодня болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной.

И Вячеслав заказал, спрашивает, каким меня ты ядом напоила. Но потом я тебе расскажу, каким ядом они поят. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Вячеслава. Да, Ирчонок, ядрёнок, кочерышка. Вот какие тебе еще две бутылочки. Вы без спиртного-то вот что вытворяете. А еще если бутылки, что сделать? Так, не понял. Уходить, конечно, не надо. А почему у Данчи и котика говорит день рождения, а мы этого не знаем? Данча, а ну-ка напиши, правда у тебя день рождения или неправда? А я пока объясню Вячеславу, я же обещал, каким они ядом паят, девчонки эти. Любовь, потому что отрава.

Ерчонок, вот слушай, наверное, и вправду старею. Что со мной? Вообще не пойму. Я не знал, да еще и забыл. А спрашивает, а помнишь? Нет, конечно. Принимай.

Вот такой заказик у меня был, отерчонок. Лягушку, говоришь, ну поищу я тебе лягушку, может быть и будет. А пока, девчонки, ну на хорошее вино, конечно, вы не рассчитывайте. А вот джинсы, бананы, бутылка Агдама Феличита вам сейчас будет.

Да, Искорка, от тебя я не ожидал. Слушай, у нас вообще-то только Аннушка удача стрел зубами ловила там, женихов выискивала, и то менее троих не надо. А сейчас уже и ты принимай свою лягушку.

Вот такая лягушка была. От искорки. Ерчонок, рядом это где? Да на 101-м километре она подъедается. Уже же выясняли, елки-палки. А вот, Нешка говорит всем, что калина-то красная. Принимай.

Вот такая вот калина красная. О, волна, чачачка моя, оказывается. Ну что ж, был-был я у вас там, был, гулял на свадьбе, целых 2 дня был. И как же мы с тобой не встретились, не знаю. Правда, я там с кем-то спал, а вот с кем я не помню, может, с тобой. Но едва ли. А вот Ерчонок пишет, так, говорит, устроен этот мир. Ну что ж, принимай.

Да, вот так устроен этот мир, карусель. Бежит по кругу и все. А вы берите пример с малинки. Не успела прийти исходу мне. Бах, так и говорит. То есть это заказик, малинка, принимай.

Вот такая атака атаки была у меня от малинки. Кофеек, а сейчас заказик будет для тебя. От нежного солнышка и опять кофе с телефоном. Ну что я сделаю? Принимай и кофе, и телефон.

Вот такое кофе с телефоном, кофеек, было для тебя от нежного солнышка. А малинка мне дарит два крыла. Ну, в смысле, заказала два крыла, думаю. Взять, почему бы нет? Принимай, полетаю.

Вот такие вот два крыла заказывала у нас Малинка. Ну а Снежка отправляет всех спать, дорогие радиослушатели. Не знаю, зачем это она делает.

Ну ладно, просыпаемся, то Снежки, правда, всех усыпила, а дальше будет радио «Малыш».

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это вот. Послушайте, и вы сами все поймете.

Да, что-то я не понял, что-то у меня смены нету. Ага, Искорка, не говори, ничего нигде не пишет, но вроде как влип, очкарик. Ну ладно, еще одну песенку вам поставлю, может быть, она и появится. А какую песенку? А давайте, губит людей не пиво, губит людей вода.

тебя сполна. Кто-то скажет, за ноутом дома, разве это эфир? Но как только она нажмет play, вмиг меняется мир. Это не просто плейлист, не клик мышкой в ночной тишине.

0: И снова всем привет-привет! И снова с вами диджей Малай. Как всегда, я с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергей72 за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду его вести, я сначала с вами поздороваюсь и потом уже поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Скажем лично, поздороваюсь. И это у нас Ангел Новороссия, Снежка, Сергей72, Рафаэлка, Нежное Солнышко, Я-145, Держи Данчик Котик. А нет, Нежное Солнышко, Я-145, Диджей Данчик Котик, Юзер 1036, 234 и Малинка. Я все. Что-то меня заедает немножко. И Малинка, я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами!
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Как всегда, всем, точнее, спасибо нашим чат-партнерам за рекламку. И, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите пробовать себя. Дальше, сколько она именно минут идет? Есть 5 минут 15 секунд, 5 минут 26 секунд, 5 минут 2 секунды, 5 минут 27, ну и вот так вот, и так далее. Короче, 15, 26 секунд, 2 секунды. Сколько? Так, 5, значит, 5 минут. 2 секунды. Так, заказик у меня будет от Данчо, антиреспект, так.

И это у нас был заказик от Данчо, антиреспект, да. Хочу поприветствовать к нам присоединился Сергей Беляев. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствую себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Дома идти прибегал, но уже убежал. Я поздоровалась, но лишним не будет. Ой, и Сергей Беляев. Зашел, наверное, посмотрел, кто эфирит. И ушел. Ну и пускай. Не хочет, пускай не сидит. Никто не держит, как говорится. Так, заказик у меня будет от нежного солнышка для Снежки. Пропаганда. Подруга. Слушай.

Возвучал мне заказик. От нежного солнышка для Снежки, пропаганда подруга. Так, Снежка, а какую именно композицию нам поставить? Есть вот что-то Воронеж, лучший город на земле, по-моему. Так. Сюткин, по-моему, поет песню. Так, потом Игорь Кущев, Арин Кущев, Сергей Гришаев, Борис Новичихин, Воронеж. Потом что-то еще какая-то. ХК Воронеж. Пневмослон, Питер Воронеж. Много здесь есть. Борис Новичихин, Воронеж, не Париж. Не знаю, может быть. Или ты имеешь в виду Михаила Гребенщикова? Воронеж. Ты мне напиши, и я тогда ее поставлю. Снежка. Ты написал песню про Воронеж. А кто поет? Если сейчас не напишешь, я тогда поставлю Михаила Гребенщикова. Заказать заказала, а кто исполняет ее, ты не написала. Ну, значит, ставлю Михаила Гребенщикова. Заказик будет от Снежки, Михаил Гребенщиков, Воронеж.

0: Tuvarones.
1: Заказик у нас прозвучал от Снежки, Михаил Гребенщиков, Воронеж. Так, хочу поприветствовать у нас. К нам присоединился Микола Непитерский. Приветствую, приветствую. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Мя-мя-мя-мя-мя будет от Снежки. Заказик. Группа Каста нашим пацанам посвящается.

Что-то какая-то композиция не такая. Я не знаю, может быть, какая-то другая композиция, но что-то вообще. Так, ладно, я поставлю тогда заказик от нашего Николы Непитевского. Серж Смоленский, а Днепр начинается в Смоленске.

Позвучало на заказик от Ник... от Николы Непитевского. Что-то я-то так заикалась. Точнее, зазаикалась вот как. Неправильно сказала. Даже смешно выглядит. Так, сейчас посмотрим. У меня два заказика пока, сейчас. Вот дядя Вову что-то я не могу найти. Так, пока я поставлю один заказ. Это будет у меня заказ от Данчо. Ефрем Амирамов, молодая. А второй заказик у меня будет Трофим, дядя Вова, уже от Снежки.

Прозвучал у меня заказик от Данчо, Ефаим Амирамов, молодая. Так, готов заказик у меня. Точнее, не готов, а он был, просто я не так его нашла, потому что он по-другому. Не Трофим, а Сергей Трофимов. Я исправила и нашла эту композицию. Так, заказик от Снежки будет. Сергей Трофимов, дядя Вова.

Прозвучал у нас заказик от Снежки. Сергей Трофимов, дядя Вова. Давайте от меня пока послушаем. Лапоть и соломинка. У меня все изменилось.

Композиция была от меня, лапоть соломинка, у меня все изменилось. Так, заказик у меня будет от Данчо, Пандо, Стейси, Вай, заказик для Снежки.

Это у нас был заказик от Данчо, Пандоры, Стейси, Вай-Вай. Заказик был для Снежки. Так. Давайте пока от меня послушаем. Так, я еще пока. Давайте пока того послушаем. Будет у нас Алла Крич, меня не забывай.

И это у нас был Ава Крич, «Меня не забывай». Так, пока от меня послушаем композицию одну, пока скачивается заказик у меня. Так, это у нас будет «Выше головы».

Это был, точнее, была вот эта композиция у нас. Точнее, у меня была композиция для Данчо «Выше голову». Так, и от него будет заказик. Миа Любва, дочка.

Заказик у нас был. Отданчо, миролюбова дочка. Так, и давайте вот это послушаем следующее. Никос, звезда.

И это у нас был Никос с композицией «Звезда». Так, давайте следующий послушаем. Так. Давайте пока вот это послушаем. Хилтон, «Сломанный пульс».

И это у нас был Хилтон, сломанный пульс. Так, заказик у меня будет. От Данчо, босиком по солнцу, а по темным улицам гуляет. Сейчас я почитаю. Гуляет дождь. А точнее так. А по темным улицам гуляет дождь.

Прозвучал заказик у нас. От Данчо босиком по солнцу, а по темным улицам гуляет дождь. Так, позвучат у меня два заказика. Первый от Миколы Непитерского. Инна Смирнова, благоверной, уехал в Гагры. И второй заказик точнее, будет у меня от Снежки Исламы Тляшев, Мерседес.

Нет, у меня не попадает, а просто я выключаю, и у меня название не видно. Сейчас же видно же название. Так, прозвучали у меня два заказика. Первый заказик от Миколы Ирина Смирнова. Благоверно уехала в Гагру. И второй от Снежки. Ислама Тляшев, Мерседес. Так, по-моему, так. Так, давайте от меня пока послушаем, будет у нас Дуионна.

Так, это у нас была композиция Кали до Ивана. Так, сейчас посмотрим одну композицию. Так, это у нас будет две композиции от Снежки. Светлана Иванова «Какая же я бабка» и Ленинград «Геленджик». Слушай.

Прозвучали мне два заказика от Снежки. Светлана Иванова, какая же я бабка? И Ленинград, Геленджик. Так, одну композицию мне надо скачать. Я сейчас скачаю и тогда поставлю. Скачаю. Все. Скачаю, она у меня на ноутбуке есть, но мне надо ее добавить на радио. Сейчас я ее добавлю и поставлю. Я нашла, там что-то написано. Андрей Недоцук. Цукаты, Привет 2. Может, она и есть? Наверное, скорее всего. Заказик у меня будет. Заказик у меня будет от Миколы, Андрей Недоцук и Цукаты, Привет 2.

Заказик у меня прозвучал от Миколы, Андрея Недоцук и Цукаты. Привет. Так, заказик у меня один прилетел. Сейчас я его посмотрю.

пишите мне в личные сообщения. Заказики. Снежка, ты же мне писала в личку, а уже стала мне писать в чате. В общем. Пишите мне в личные сообщения, чтобы я их могла не потерять. Так, пока я поставлю один заказик. Этот заказик у нас будет от Данчо, Дэвид Стоит, дороже золота.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

Позвучали у меня три заказика. Один заказик у меня от Данчо, это стоит дороже золота. И два заказика от Снежки. Максим Леонидов, привет. И Настя Полева, Снежные волки. Так, еще у меня один заказик прилетел. Да, один пока. Это у нас будет от Миколы Непитевского, группа «Империя», поезд на Ленинград.

Но у меня написано группа Империя, поезд на Ленинград. Может, кто-то еще поет? Может быть, другая группа? Че же у них получается? Они поют две песни. Поезд в Ленинград. Точнее, в Ленинград и из Ленинграда. Потому что я знаю, есть только такая песня. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, это группа Лени... Ой, точнее, группа Империя поет. Значит, получается, у них и такая есть. Сейчас посмотрим. У меня вот ищет только на Ленинград, а из Ленинграда нету. Я везде вот смотрю, написано на Ленинград. Везде. А из Ленинграда нету. Везде вот. На всех сайтах написано на Ленинград. А из Ленинграда нету. Не могу ничем помочь. Потому что написано на Ленинград. А из Ленинграда нету. Вот все, вот смотрю, вот сейчас просматриваю. И нету. Ну, а что я могу сделать? Если нет, я вот сейчас вот ищу и везде, и нету. Что я могу сделать? Вот написано на. А из нету. Что я могу сделать? Но у меня ничит из. Только на. Я не знаю, почему так. Может, как-то ее изменили? Но из Ленинграда нету. Я все посмотрела, нигде нету. Так, ну давайте тогда прощаться с вами. Услышимся, получается, в воскресенье. В это воскресенье также проведем эти 2 часа. Точнее, я проведу с вами эти 2 часа. Буду принимать ваши заказики. И буду выполнять 20:00 до 22:00. Так, сейчас я найду. Ты куда-то не убежала? Мне просто надо уже ставить заключительную композицию уже. Я уже не принимаю заказики. Так, и ну давайте тогда. До воскресенья. Конец эфира. Всем пока-пока.

Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо, Данчо.

Всем-всем-всем огромный привет, всем добрый вечер, в эфире диджей Данчо, и я буду радовать вас классной музыкой и классным шикарным настроением и вашими заявочками. Пишите мне в личные сообщения ваши музыкальные заявочки, а я все выполню и поставлю. А первый трек у меня прозвучит от Никола Непитерский.

московские пробки в конце прошлого лета. ЮНЕСКО признала десятым чудом света.

Вот. Если трек прозвучал, а следующий заказик я выполню от Снежки, это будет T1-1, тапочка.

Вот так, во-первых, звучал. Я поставлю следующую песню. Это будет у нас Текила и Лоя. Вернись.

Такой трек прозвучал. Вот, а я сейчас добавлю трек. Тоже будет от Никого не питерский трек. Сип гармоника. Слушаем.

Özölçal. Теперь прозвучит Майкл Джексон, Билли Джин, легендарный.

Outra coisa, né? Sorteão. Espelho. Sorteio. Sorteio treca. Kalina. Я научу тебя летать, я научу тебя любить.

Вот такой трек прозвучал. Ну, теперь послушаем мы с вами трек. Это будет... Так, сейчас найду. Добавлю. Тоже будет от Николы Питерского.

Меня сегодня не спасли, за мной машину не пригнали. Я полз с ранением в кусты, пока по мне враги стреляли.

Вот такой трек прозвучал. Ну а теперь послушаем мы с вами песню Михаил Круг «Письмо маме». Послушаем этот замечательный трек.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

0: Мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама.
1: Такая вот композиция прозвучала. А следующую я поставлю. Так, сейчас добавлю. Следующий трек будет для тебя, диджейских, принимай. Это будет Татьяна Алексейчук, позвони мне, сынок.

Какой трек прозвучал? Следующий прозвучит Завьялов Сергей, школьница.

0: следующие три прозвучит вновь от Николая Непитерский. Слушаем.
1: Бумаги, цифры, снова в бой.

Зазвучал. Далее мы послушаем песню Сергей Лазарев «Компасы».

0: озвучивал. Следующий послушаем.
1: Туманы Ольга Мансурова.

0: Вот такой. Послушали с вами. А теперь мы послушаем легендарочку из 2005-го примерно. Это будет Atlantis.
1: Adelante. Ah.

Следующее послушаем мы с вами. Солнце мое, краски.

0: хочу, чтоб ты была моя.
1: Теперь дискотека 90-х немножечко, потому что будет мистер президент Дабновый.

Зазвучал. Следующее будет прозвучит. Ненавижу и люблю. 2-0. Снова Ева.

0: Теперь прозвучит
1: My name. Давай с тобой по-цыгански.
2: Давай с тобой курить по-цыгански.

0: Нет.
1: Это звучит Шарамжанчика, сам.
2: Е-е! МС Шарамжан! Ауф! Почти гуф! Хе-хе-хе-хе!

Вот трек татарско-русский прозвучал, а теперь будет следующий. Сергей Орлов, только мама.

Будет последний трек от меня на сегодня. Он будет «Я ухожу» в моем же исполнении. А с вами был я, диджей Танчо. Обязательно с вами еще услышимся. Всем пока-пока и доброй ночи.

Уведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава.